Ус маску, ах тоэ рэнгитлэн син, Эзэл ма уинутан син, Эзэл ма уинутан син, Эх магатки юба, тэйз музыка туба, Эзэл ма уинутан син.